0: jouw bouwvakkersdecolleté. Bouwradio.
1: Amerikaanse firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.